0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, я настопа.
1: Йодин FM.
2: Классное радио. В дорогу.